0: Все, действительно, это хорошо.
1: Ocean 225, Ocean King 12, Ocean King 9, Sterling says.
2: All units secure forward.
1: Ocean King 12, stand by.